0: ཐོབ པའི མི སྣ ཚོད གཅོད པ གཞན འགྱུར བཀོད སྒྲིག དང ཉེན སེལ སོགས ཀྱི འཕྲལ སྡོམ ཐག གཅོད ལས དོན སྐྱེ སྡོམ ངང ཡག པོ བསྒྲུབ རྒྱུ དང ཞོར ཐོན གནོ ཚེ ངོ མེལ ཅན ངན གྲབ བྱེད དང འཕྲལ སྡོམ ཇེ སྒྲིག སོགས པའི རྒྱུ རྒྱབ སྐྱོར བྱས ཏེ ཚད གཞི ཐོ ཤས ཀྱི སྒོ ནས གནོ ཚེ ཅུང ཀུན ཉུང དག གཏོང རྒྱུ ཡིན པ རེད
1: འདི ཁ
2: ꯀꯦꯇꯤ ꯆꯣꯡꯒꯝ ꯇꯪ ꯑꯉꯥ ꯇꯨꯟ ꯇꯣ ꯇꯝꯁꯣ ꯉꯥꯁꯤ ꯂꯤꯒꯨ ꯑꯅꯤꯔ ꯒꯤ ꯆꯤ ꯆꯣꯡꯊꯤ ꯑꯉꯥ ꯈꯪꯒ ꯂꯤꯅꯤꯔ ꯆꯥ ꯆꯤ ꯇꯪ
1: ꯑꯖꯣꯡ ꯁꯣ ꯆꯥ ꯆꯤ ꯂꯒꯊꯣ ꯀꯥꯄꯥ ꯑꯉꯥ ꯈꯪ ꯑꯦꯞ ꯆꯥ ꯊꯣ ꯑꯉꯥ ꯈꯪ
2: ꯑꯖꯣꯡ ꯁꯣ ꯁꯦꯞꯁꯤ ꯊꯦꯟꯖꯔ ꯀꯥꯄꯔ ꯁꯣ ꯆꯦꯗꯝ ꯖꯤ ꯊꯥꯂꯝꯥ ꯖꯕ ꯑꯂꯣꯟ ꯆꯥ ꯄꯤ ꯆꯣ ꯇꯣꯁꯨꯝ ꯗꯦꯍꯤꯂꯥ ꯍꯨꯅ ꯃꯥꯖꯥꯝꯅꯤ ꯃꯒꯔ ꯖꯤ ꯁꯪꯃꯥꯂꯥ ꯁꯣꯡꯆꯣ ꯌꯥꯛꯄꯨ ꯁꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯃꯦ ꯅꯝ ꯆꯣꯄꯣꯔ ꯀꯪꯁꯣꯡ ꯇꯥ ꯅꯣ ꯃꯔꯨꯡ ꯋꯥ ཡང་ནན་ ꯗꯦ ꯊꯕ ꯁꯄꯨ ꯃꯦ ꯄꯔꯥ ꯅꯨ ꯃꯔꯨꯡ ꯂꯥ ꯃ ꯆꯥꯝ ꯍꯦꯅ ꯂꯥ ꯒꯔ ꯖꯤ ꯊꯣ ꯊꯪ ꯗꯒ ꯆꯔ ꯑꯡ ꯆꯪ ꯇꯪ ꯑꯡ ꯈꯪ ꯑꯡ ꯆꯪ ꯁꯪ ꯆꯪ ꯆꯟ ꯊꯣ ꯔꯥ ꯊꯣ ꯑꯡ ꯆꯪ ꯁꯣ ꯒꯔ ꯖꯤ ꯆꯥ ꯆꯝ ꯈꯣ ꯃꯔꯨꯡ ꯃ ꯒ ꯂꯥ ꯆꯣꯡ ꯒ ꯃ ꯄꯣ ꯄꯥ ꯁ꯭ꯌꯥ ꯒꯤ
0: ꯗꯒ ꯂꯤ ꯈꯨꯡ ꯅꯤ ꯄꯦ ꯕꯤ ꯅꯤ ꯆꯜ ꯅꯤ ꯇꯤ ꯁꯥ ꯆꯥ ꯃꯥꯡ ꯄꯨꯔ ꯂꯨꯒ ꯆꯤ ꯅꯤ ꯇꯒ ꯆꯟ ꯕꯥ ꯄꯤ ꯅꯤ ꯆ ꯊꯣ ꯖꯤꯡ ꯑꯣ ꯄꯤ ꯅꯤ ꯔꯤ ꯖꯤ ꯁꯔ ꯕꯤ ꯂꯪ ꯀꯣꯔ ꯆꯦꯡ ꯀꯣꯔ ꯗꯒ ꯃ ꯅꯨꯡ ꯋꯥ ꯁꯦ ꯒꯤ ꯈꯪ ꯕꯤ ꯁꯤ ꯔꯨ ꯗ ꯂꯨꯒ ꯁꯛ ꯅꯥ ꯗꯦꯟ ꯖꯤ ꯒ ꯌꯦ ꯃ ꯊꯥ ꯁꯦꯝ ꯆꯜ ꯆꯦꯝ ꯕꯣ ꯁꯤ ꯆꯤ ꯌꯨ ꯂꯦ ꯇꯤ ꯊꯥ ꯂ ꯃꯦ ꯁꯨꯟ ꯃ ꯅꯤ ꯅꯤꯔꯖꯤꯛ ꯁꯔꯕꯤ ꯂꯪ ꯀꯣꯔ ꯆꯦꯡ ꯀꯣꯔ ꯗꯒ ꯒꯤ ꯂꯨꯒ ꯆꯤ ꯄꯥ ꯗ ꯇꯒ ꯆꯟ ꯕꯥ ꯄꯤ ꯅꯥꯝ ꯁꯤ ꯝ ꯆꯥ ꯁꯤꯔꯨ ꯗ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯁꯝ ꯖꯤ ꯅꯤ ꯅꯥꯝ ꯁꯤ ꯌꯥꯛ ꯄꯣ ꯊꯣꯏꯟ ꯖꯤ ꯖꯤ ꯅꯤ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯌꯣ ꯆꯤ ꯀꯣ ꯆꯨ ꯁꯤ ꯒꯤ ꯄꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯜ ꯁꯤ ꯌꯣ ꯗ ꯂꯨꯒ ꯆꯤ ꯄꯥ ꯂꯤ ꯁꯨꯡ ꯋꯤ ꯆꯣꯔ ꯀꯤ ꯂꯨꯒ ꯅꯨꯟ ꯖꯤ ꯂꯨꯒ ꯖꯤ ꯇꯣ ꯗ ꯃꯥ ꯂꯨꯒ ꯂꯥ ꯇꯣꯔ ꯆꯨꯟ ꯖꯣ ꯁꯥ ꯄꯥ ꯗ ꯊꯥ ꯅ ꯇꯤ ꯆꯦ ꯖꯤ ꯅꯪ ꯀ ꯗ ꯂꯨꯒ ꯖꯤꯟ ꯊꯥ ꯇꯤꯛ ꯀ ꯅꯤ ꯆꯤꯝ ꯖꯣꯡ ꯁꯥ ꯂꯦ ꯇꯤꯔ ꯖꯤ ꯅ ꯔꯕ ꯁꯨꯡ ꯅ ꯂꯨꯒ ꯆꯤ ꯄꯤ ꯅꯥꯝ ꯁꯤ ꯌꯣ ꯅ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯃꯥ ꯔꯨꯡ ꯅꯤ ꯀꯨꯡ ꯁꯔ ꯕꯤ ꯂꯪ ꯀꯣꯔ ꯖꯤ ꯂꯨꯒ ꯖꯤ ꯂꯥ ꯆꯦꯡ ꯀꯨꯡ ꯅꯤ ꯄꯥ ꯗ ꯃꯣ ꯂꯦ ꯎꯟ ꯆꯪ ꯇꯒ ꯆꯤꯟ ꯕꯥ ꯄꯤ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯁꯥ ꯀꯨꯡ ꯁꯥ ꯆꯦꯟ ꯆꯤꯂꯣ ꯕꯥ ꯗꯪ ꯆꯦꯟ ꯆꯤ ꯆꯥ ꯗꯤ ꯂꯪ ꯀꯣꯔ ꯖꯣ ꯃꯨ ꯀ ꯂꯨꯒ ꯖꯤ ꯌꯣ ꯁꯤꯝ ꯊꯣ ꯆꯥ ꯂꯤ ꯒꯣ ꯂꯥ ꯌꯦ ꯅ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯃꯥ ꯔꯨꯡ ꯖꯦꯟ ꯌꯦꯡ ꯌꯥꯔ ꯇꯤ ꯁ ꯅꯤ ꯀꯨꯡ ꯁꯔ ꯕꯤ ꯂꯪ ꯀꯣꯔ ꯂꯥ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯇꯤ ꯇꯥ ꯇꯣꯡ ꯆꯣ ꯆꯥꯡ ꯊꯣ ꯕꯤ ꯇꯤ ꯂꯤ ꯌꯣ ꯒꯤ ꯑꯔꯕ ꯁꯨꯡ ꯅ ꯁꯨꯒ ꯕꯥ ꯗꯪ ꯁꯥ ꯁꯨ ꯂꯦ ꯆꯥ ꯃꯨ ꯖꯤ ꯆꯣ ꯆꯥ ꯆꯣꯡ ꯃꯥ ꯕꯤ ꯇꯤꯔ ꯀꯞ ꯁꯥ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯒꯤ ꯁꯤ ꯔꯨ ꯗ ꯂꯨꯒ ꯁꯨꯒ ꯅ ꯊꯣ ꯃꯔ ꯅꯤꯡ ꯒꯨ ꯊꯣ ꯄꯥꯡ ꯌꯣ ꯕꯤ ꯂꯨꯒ ꯁꯨ ꯄꯔ ꯑꯟ ꯗꯦꯝ ꯒꯤ ꯇꯤ ꯕꯤ ꯆꯪ ꯇꯣ ꯔꯅꯝ ꯁꯤꯜ ꯒꯤ ꯄꯥ ꯁꯤꯡ ꯅ ꯂꯪ ꯀꯨꯔ ꯊꯥ ꯔꯪ ꯇꯞ ꯇꯪ ꯋꯤ ꯖꯤ ꯁꯃ ꯌꯪ ꯅ ꯇꯤ ꯅ ꯔꯪ ꯄꯣ ꯅꯤ ꯃꯤ ꯑꯣ ꯒꯨ ꯖꯤ ꯖꯤ ꯊꯥ ꯀꯔ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯃꯔꯨ ꯂꯪ ꯀꯨꯔ ꯖꯤ ꯔꯪ ꯁꯤ ꯔꯁꯤ ꯁꯥ ꯔꯥ ꯇꯪ ꯂꯨꯛ ꯖꯤ ꯖꯤ ꯆꯣ ꯆꯥ ꯆꯤ ꯖꯤ ꯇꯥ ꯖꯨ ꯂꯣ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯆꯨ ꯈꯣ ꯖꯤꯟ ꯗꯥꯟ ꯖꯤ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯄꯤ ꯖꯤꯔꯝ ꯆꯣ ꯗ ꯂꯪ ꯀꯨꯔ ꯖꯤ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯝ ꯊꯅꯤ ꯇꯪ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯆꯤ ꯖꯤ ꯅꯤ ꯃꯣ ꯗꯤ ꯅꯤ ꯄꯔ ꯗ ꯀꯥꯝ ꯕꯣ ꯇꯪ ꯆꯪ ꯃ ꯌꯦꯡ ꯒꯤ ꯄꯥ ꯂꯤ ꯂꯨꯝ ꯕꯥ ꯌꯦ ꯅ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯔꯤꯛ ꯆꯤ ꯋꯦ ꯆꯨ ꯇꯣ ꯃꯔꯨ ꯈꯣꯔ ꯗ ꯒ ꯇꯤ ꯅ ꯔꯪ ꯄꯨꯔ ꯂꯪ ꯀꯨꯔ ꯅ ꯗꯣꯟ ꯃꯔꯨ ꯂ ꯒꯤ ꯀꯨꯝ ꯖꯥꯝ ꯅꯤ ꯆꯣ ꯆꯪ ꯅ ꯌꯣꯝ ꯖꯪ ꯆ ꯆꯤ ꯋꯦ ꯆꯨ ꯇꯣ ꯃꯔꯨ ꯇꯤ ꯖꯝ ꯆ ꯅ ꯂꯨꯛ ꯖꯤ ꯁꯥ ꯄꯣ ꯆ ꯅꯤ ꯆꯣꯟ ꯖꯤꯟ ꯃ ꯊ ꯄꯔ ꯆ ꯖꯤ ꯇꯕꯥꯝ ꯆꯔ ꯅꯤ ꯃꯦ ꯕꯥ ꯔꯤ ꯋ ꯔ ꯇꯤ ꯆꯨ ꯂ ꯀꯥꯔ ꯆ ꯆ ꯆ ꯀ ꯀꯤ ꯂꯦꯡ ꯒꯣꯔ ꯖꯤ ꯃꯦ ꯄꯤ ꯀꯞ ꯗꯤ ꯇꯤꯡ ꯈꯣꯔ ꯗ ꯒ ꯅꯤ ꯀꯤ ꯅꯤ ꯂꯤ ꯈꯤꯟ ꯗ ꯊꯥꯔ ꯀ ꯇꯤꯔ ꯇꯤ ꯅ ꯈꯣꯔ ꯗ ꯒ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯔ ꯀ ꯕ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯌꯣ ꯆꯤ ꯆ ꯅꯤ ꯔꯝ ꯇꯕ ꯗ ꯅꯤ ꯇꯤ ꯇꯨ ꯒ ꯇ ꯂꯪ ꯀꯣꯔ ꯗ ꯒ ꯂꯨꯛ ꯁꯨ ꯌꯣ ꯆꯤ ꯆ ꯅꯤ ꯆ ꯂ ꯇꯣ ꯊꯝ ꯁꯦ ꯒꯤ ꯂꯨꯛ ꯆꯤ ꯅꯤ ꯇꯒ ꯆꯟ ꯕ ꯄꯤ ꯅꯥꯝ ꯁꯤ ꯊꯣ ꯅ ꯂꯪ ꯀꯨꯔ ꯁꯥꯔ ꯇꯨ ꯅꯥꯝ ꯌꯪ ꯅꯥꯝ ꯊꯣ ꯁꯝ ꯖꯨ ꯃ ꯅꯨꯡ ꯂ ꯈꯪ ꯗꯨꯡ ꯒ ꯑꯣ ꯒ ꯗ ꯇ ꯀꯨꯡ ꯊꯣꯝ ꯕꯣ ꯒ ꯗ ꯑꯡ ꯖꯨ ꯃ ꯅꯨꯡ ꯀ ᱠᱟᱫᱮ ᱛᱤᱞᱤ ᱫᱚᱱᱟ ᱞᱟᱝᱠᱩᱞᱟ ᱛᱩᱠᱤ ᱡᱤᱜᱯᱤ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱭᱩᱫᱮ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱣᱤᱭᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝᱭᱟ ᱢᱚᱜᱪᱷᱟ ᱵᱩᱭᱤ ᱪᱤᱡᱩ ᱜᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱱᱤ ᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱨᱡᱟᱵ ᱫᱤ ᱪᱚ ᱪᱷᱟᱪᱚ ᱡᱩ ᱜᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱟᱢᱚᱜᱤ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱞᱟ ᱢᱩᱱᱤ ᱱᱤᱱᱫᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱷ ᱥᱟᱪᱚ ᱛᱷᱟᱝᱱᱤ ᱯᱟᱛᱤ ᱭᱚᱵᱡᱤᱝ ᱟᱢᱚᱝᱯᱟᱱ ᱱᱟ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱪᱤ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱪᱷᱟ ᱪᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱟᱵᱫᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱝᱟᱝ ᱨᱚᱪᱚ ᱡᱮ ᱯᱤ ᱡᱟᱡᱟᱝ ᱞᱟ ᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟ ᱥᱩᱭᱮ ᱢᱚᱜᱫᱩᱢ ᱛᱚ ᱦᱤᱭᱤᱱ ᱵᱟ ᱨᱤ ᱟᱡᱮᱱ ᱦᱤᱝ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱪᱤ ᱪᱩ ᱛᱚ ᱜᱟᱝᱫᱩᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱵ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢ ᱛᱟᱨᱩ ᱨᱟ ᱢᱩᱫᱤ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱠᱤ ᱥᱚᱜ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱱᱟ ᱪᱟᱵ ᱡᱟᱡᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱯᱟ ᱥᱤᱠ ᱞᱟ ᱟᱱᱤᱭᱟ ᱢᱤ ᱦᱤᱛᱟᱜ ᱡᱮᱱ ᱪᱤ ᱯᱟᱨᱱ ᱫᱚ ᱯᱟᱱ ᱛᱚᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱛᱤᱱ ᱨᱩ ᱪᱚ ᱱᱤ ᱱᱤᱭᱟᱢ ᱯᱟᱨ ᱥᱤ ᱭᱩ ᱪᱤ ᱟᱡᱚ ᱭᱩ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱥᱚᱜ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱟᱵ ᱯᱟᱨ ᱯᱨᱟ ᱥᱤᱠ ᱱᱟ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱛᱚ ᱡᱟᱵ ᱦᱟᱱ ᱡᱟ ᱢᱚ ᱞᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢ ᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱢᱤ ᱪᱚᱜ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱯᱷᱚ ᱯᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱚ ᱱᱟᱢ ᱡᱟ ᱡᱤ ᱦᱩ ᱪᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱜᱟ ᱛᱤ ᱟᱱᱤ ᱥᱤ ᱟᱣᱟ ᱥᱤ ᱤ ᱥᱟ ᱠᱷᱟᱵ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱤᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱚᱝ ᱛᱮ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱤ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱵᱟ ᱯᱟ ᱡᱟ ᱮ ᱦᱤ ᱪᱤ ᱡᱩ ᱜᱟ ᱱᱤᱱ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱡᱚ ᱪᱤ ᱛᱚ ᱦᱩ ᱡᱤ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱡᱮ ᱟᱝᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱱ ᱡᱟ ᱜᱟᱝ ᱪᱟ ᱥᱤᱠ ᱥᱤ ᱨᱩᱝ ᱪᱷᱟᱝ ᱢᱟᱨ ᱛᱤ ᱪᱷᱩᱝ ᱡᱤ ᱫᱚᱝ ᱫᱟ ᱯᱷᱚᱝ ᱧᱮ ᱨᱮᱵ ᱡᱤ ᱟᱡᱚ ᱭᱚ ᱢᱟᱝ ᱟᱨ ᱭᱮᱨᱟᱢ ᱞᱟ ᱤᱱ ᱡᱩ ᱡᱩ ᱢᱚ ᱥᱟ ᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨᱯ ᱥᱟ ᱢᱮ ᱯᱨ ᱫᱚ ᱥᱤ ᱥᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱤ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱵ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱨᱱ ᱠᱚ ᱯᱨ ᱪᱷᱤ ᱡᱩ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱦᱤ ᱛᱚ ᱥᱚᱝ ᱯᱩᱨ ᱭᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱵ ᱡᱤ ᱠᱩ ᱟᱨ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱥᱤ ᱮᱨ ᱵᱤ ᱞᱚ ᱭᱤ ᱮᱨ ᱵᱤ ᱞᱚ ᱡᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱭᱮ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱩ ᱫᱚᱱ ᱪᱩ ᱜᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱮ ᱱᱤᱱ ᱫᱮ ᱜᱚᱝ ᱢᱚᱨ ᱢᱮᱢᱮ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱡᱮ ᱠᱚ ᱯᱷᱚ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱤ ᱟᱡᱮᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱚᱣᱤ ᱛᱷᱟ ᱟᱝᱟ ᱠᱷᱩᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱨ ᱭᱮ ᱢᱚᱜ ᱛᱚ ᱛᱟᱢ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱜᱟ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱮ ᱡᱟ ᱪᱷᱟ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱤ ᱛᱚᱝ ᱢᱮᱱ ᱨ ᱡᱚᱝ ᱜᱩ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱯᱷᱚ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱤ
0: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱪᱤᱵ ᱡᱚᱝ ᱟ ᱱᱤᱱ ᱟᱨ ᱥᱤ ᱡᱮ ᱠᱚᱵ ᱫᱟ ᱪᱷᱟ ᱱᱤᱯᱟ ᱜᱩᱱ ᱥᱤ ᱣᱟᱵᱡᱤᱜ ᱞᱟᱜ ᱛᱟᱨ ᱠᱷᱩᱱ ᱞᱤᱠᱷᱟ ᱪᱷᱚ ᱯᱩ ᱭᱤ ᱱᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱢ ᱞᱟ ᱪᱟᱯᱩ ᱞᱚ ᱡᱮ ᱧᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱩᱜᱨᱤᱱ ᱪᱷᱟ ᱪᱷᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤ ᱢᱟᱢᱮ ᱱᱟᱢ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱯᱷᱩᱱᱤ ᱧᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱚ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱪᱷᱤᱵ ᱡᱚᱠᱩᱞ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱞᱚ ᱣᱟ ᱡᱟᱵᱜᱩ ᱪᱷᱩᱞᱟ ᱪᱮᱱᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱞᱩ ᱪᱤᱵ ᱡᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱫᱮ ᱡᱮᱵᱪᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱟ ᱱᱤ ᱯᱤ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱡᱮ ᱪᱷᱤᱪᱷᱤᱵ ᱞᱮᱵᱥᱟ ᱠᱞᱚ ᱥᱤ ᱤ ᱛᱤ ᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱜᱚᱛᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱣᱟ ᱢᱟ ᱥᱟᱞ ᱧᱟᱝ ᱫᱟ ᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱞᱤ ᱛᱩᱱ ᱢᱟᱨᱱᱟᱨ ᱢᱟᱜ ᱯᱤ ᱡᱟᱵᱜᱩᱞ ᱭᱚ ᱪᱷᱟᱞᱟᱵ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱧᱮ ᱛᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱡᱩᱜ ᱡᱟ ᱡᱤ ᱨᱮᱢᱵᱩ ᱥᱩᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱫᱮ
1: ᱟᱨᱮ ᱥᱟᱝᱠᱞᱟᱢ ᱡᱤ ᱛᱷᱚᱝ ᱫᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱧᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱞᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱥᱮ ᱪᱷᱤᱨ ᱞᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱤ ᱥᱚᱱ ᱪᱷᱤᱜ ᱵᱟ ᱨᱮᱢ ᱪᱷᱤᱱ ᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱛᱷᱟᱢ ᱫᱩ ᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱪᱩ ᱥᱮ ᱟᱱᱤ ᱡᱤ ᱪᱮ ᱪᱷᱤᱜ ᱱᱮᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱦᱤᱢ ᱥᱩᱭᱚ ᱱᱤᱢ ᱛᱷᱟᱵ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤ ᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱪᱷᱟᱵ ᱞᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱟᱡᱮᱱ ᱛᱟᱜ ᱞᱟ ᱥᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱱᱚᱝ

0: чыпуи ари харчи чи тисул шти чысул гни пер ари мкы эрен лар гому чыг штымыр ши пи ари кур сар пи бдонг дг дни эрен чи мгт нэ штоп хын харли нямсын т тэн упари ари потон кар пи тун ики нин тер эрен шу гни харсын ари тэн дертг вши ши упа дн чапчи ари вар ла тенчул чиг ла тенчим юнг ри ши ши учи тэн конки та тун ари эрен лап дон дг дн вин гэн чэ ти эрен лап чи упа дн эрен чи ари тэн эрен чи самхип же ту ли жамгл т сун учи бжон ди чичб лекун чи сарнгул пер хертуг шун вар ари мкы чи чэтгнин эрен чи сани мангпур об дондг тэн ни мангпу шигла хми юси у бари эрен сэнтэл пи чи чэтгнин пи би сэтг кэнэн ари нити гэрен тэл хэн я магтун об дондг граб тэн рэн бин джэлу шачул ти тэг нямчул об джэцуг чи цан цэн тэн об джэ чи чан чэм чэ бэрси цатун ли джамкэл тэ сун атин гамг чи кэн нэн ни фсэг об бин инсэн шиу чи кон ти эрен чи об сэнтэл пин джэн цэ пин нин тэр гэрен тэгчи штоп хчи тунсу юпи гнисэл гэнрэн ушигла картл жүгпи тадиг шисэн гэрен гэсэл нэг чэнтэн джекэб ламг би зэнсэл шачул кэн шиг юм тэсэн мэр бүзм ми батэн тэгэр гүни ланча тачиг дэвша жин шибта нэ бари
1: дакале конэ пэнэ цла айсра нян жүр жи ци жэтг нин айсра чонгин амгши буй амгши булу тайэр гаша лонг та чэнгэ гаша бжэ жэ шэша тэглэ гави са кон айсра мак цунзэн огта нэ ю жэ жу ю айсра маки та тон каша тан цам че нин джам та дин шэ кэ цю ба дан шэ ху ни ти те кэр ша ду си не да ю те на ни хтон нер сэм лу да си ви ци аб да нин хама си тан цам ле ер га не айсра лан жаб гу си пи я не цл ха рин тун мэ си че ба дан джа бо ю ба жа
0: ре сэнг чук пэлэн чи тэнг ди сан жин ням джу лэм цэн си цар сун лэм цэн ди жом джу ба цэп тэн дор чи тэн рэн чин цо тэн бдэн дор чи ни чи че чэ гэн хэлм тэп си ни ин Shamla lhenji nima ta rengri leikung chi lemtsi nabshan tgla sambar gapsi shi.
2: Di jesu chin warmilim dindang kore, dekhtin baba tharlim shi neyim dindag juli.
3: Ni shenji thoma la jih zhou ci yo. Ni dhir nyakang dang sa kang, huynzo kang ji li zhen gang la yang man zhuwar, hi xie nava lunza sukhsi ni da bayim. Gezi lu tong xa zhu san lu yang kor nyong. Un jang hi xa yuan dam ge li hong lan jir duk tong ten min ba dang. Best of Sina, Turn Jinji Lopu Sikhojer, Nala Yichio.
2: Dijaso Chin Warmilim Dundankore, Dirtan Baba Salimshi named Dundakjuli.
4: Lang Chilwazigin, Chalung Dundrukubana, Langwinishena, Jun Murgubashire. Wenjung Chilangipu, Dito Tajilmatana, Nasimba, Omachikoga. Yenayang Yuna Nashara Yonjo, Gida Yonas Yonutena, Nasima Narhichirunga.
5: 아파,去年没吃那猴年的干,大木是这整的人,起码吃过。地界所请我们的灯灯过来,地灯把把灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯灯 ཐོམར ཤི ཁབ ཅེ དམ ཆ དེ ཅེ ཡུང གི
6: རང ཏུང ངམ སོར གི ཤ་ཇ ག ཟབ ཅེ དང ལམ ལ རང ཅན ལ སོང ཅུང ཤི ནི ཚེ སོ ཁུང དེ གར བ དང སོར ཅུ གི ནེ ཅི ཤ་ཇ
2: ཕུསམ ལ གིན་དལ ཤ དེ སིམ ལ གིན་དལ ཤ བ་ཅུ ལ གིན་དལ ཤ

ᱥᱢᱱ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱱᱠᱷᱵᱟᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱚᱪᱚ ᱥᱮᱥᱵᱤᱠᱤᱢ ᱟᱡᱮᱠᱷ ᱥᱩᱥᱤ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱪᱷᱟᱱᱜᱚ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱱᱠᱷᱵᱤᱡᱤ ᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱢᱟ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱛᱟᱵ ᱥᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱟᱛᱩᱢ ᱥᱩᱞᱟ ᱛᱟᱢᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤᱠᱤᱭᱚ ᱟᱵᱡᱟᱱ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝᱜᱟ ᱢᱚᱥᱵᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤ ᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟ ᱭᱚᱠᱷᱟᱢᱞᱟ ᱟᱢᱟᱱᱠᱷᱵᱤᱡᱤᱜ ᱵᱤᱭᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱭᱤᱢ ᱛᱟᱭᱚ ᱡᱤ ᱥᱮᱱᱡᱤ ᱦᱚᱝᱛᱟᱜ ᱞᱟᱵᱡᱤᱜᱱᱤ ᱟᱡᱮ ᱠᱷᱤᱵᱥᱮᱱ ᱱᱩᱝᱜ ᱥᱚᱜᱛᱚᱱ ᱤᱜᱪᱷᱟ ᱥᱮᱵᱥᱨ ᱥᱤᱛᱤ ᱟᱝᱟ ᱪᱤ ᱴᱷᱟᱠᱵ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱯᱤᱭᱟ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱣᱤᱥᱤᱯᱟ ᱪᱷᱚᱛᱷᱟᱵ ᱪᱤᱣᱟ ᱢᱤᱭᱟᱨᱤᱜ ᱡᱤ ᱨᱮᱱᱛᱷᱨ ᱪᱮᱥᱪᱢ ᱱᱮ ᱫᱩᱝᱜᱤᱣᱤ ᱟᱢᱤ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱟᱨᱮᱱᱛᱷᱨ ᱱᱤ ᱯᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱢᱟᱱᱵᱟ ᱴᱷᱤᱥᱨ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝᱜ ᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱨᱚᱝ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱟᱡᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝᱜ ᱟᱜᱩᱝ ᱪᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱜᱟᱱ ᱱᱮᱵ ᱪᱷᱚᱠ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱜᱚᱪᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱢᱟ ᱢᱚᱥᱵᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱷᱩᱝᱜ ᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱥᱠᱞᱟ ᱢᱩᱜᱱᱤ ᱟᱢᱟᱱᱠᱷᱵᱤᱡᱤᱜ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱛᱩᱢ ᱥᱟᱱᱪᱷᱟᱨ ᱛᱚᱱᱡᱤᱭᱚ